0: ша ша ша.
1: Мой Или, мой Григорий, унде плекасма? Или ту жака?
2: Бинима.
1: Григорий ту фака тромпета?
2: Бинима.
1: Шло трекла тобы мой.